гребаный бардак в голове, не погода. Собери себя, мудак, вон от логова сброда. Твои мысли бумеранг, шатапы. Это свежий бодр, то безнадежен. Я больной чувак в поисках антидота. Будто не жилет, согревает забота. Не под виде бобах, отжимаю за работу. За любовь, за кого-либо дарить эти ноты. Мне